0: на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
1: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: диваны, да и подушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь. Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
2: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
1: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
2: «Жигулятор. Воскрешение».
1: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
2: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
3: Федерация городошного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков. Фестиваль ночной городошной лиги. 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам. Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин. Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники». Фанат городков, займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте «Ах, как хочется ворваться в городки.ах».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
2: В родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
3: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так делать, да? Ты это домашние задания не ему задавать. Ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
4: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
5: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Это я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fuck Сергей.
6: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.

0: тебе скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
0: Ты мой зайчик.
3: Ты мое сердечко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью приготовил несколько поучительных историй из жизни знаменитых философов. Поверьте, будет весьма забавно.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды известный философ Артур Шопенгауэр обедал в компании одной дамы. В продолжении обеда она довольно долго и во всех подробностях расписывала, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр не перебивал и терпеливо слушал. Наконец, видимо, иссякнув, дама спросила: «Теперь вы понимаете меня, не правда ли?» Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «я тебя вообще не слушал».
0: «Шутить изволите».
1: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют.

0: FM. Ночь, не спим. С вами Николай Фоменко. Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Специальная программа для тех, кто еще жив. Ну и ни слова для гопников. Необычные гости, душераздирающие интервью. Начнем сразу после песни. Фоменко.
1: Фейк Радио. На Юмор ФМ.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана Сорока. Светлана – егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Здравствуйте, Светлана!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Ну вот. Что сразу хотелось бы спросить. Вот этот заповедник был открыт специально по вот этой новой федеральной унифицированной программе поддержки мужчин-одиночек.
1: Да, все верно. В Попыховском лесничестве.
0: Ага.
1: Да-да, деревня Попыхи.
0: Да!
1: У нас, да, первый, так сказать, в стране мы первые. Первые.
0: Ну вот, Светочка, я хочу спросить. И вы поставлены были егерем, так сказать, в этот вот заповедник?
1: Да, да, да.
0: Ну, давайте сразу. Сколько диких особей в заповеднике?
1: Около 1500 сейчас насчитываем где-то. Так, поголовье такое, примерно.
0: Примерно
1: да? Так, да.
0: Ну, вы их как метите?
1: Ну как, у нас все помечены абсолютно. Клеймы ставим.
0: Клеймы ставите?
1: Клеймы
0: ставим. То есть старым методом, не делайте.
1: Абсолютно никаких... старым, это проверенный метод.
0: Никаких GPS тебе вот этих
1: ошейников? Не дай бог. Они очень пугливые животные и очень как-то сложно к этому относятся, вот к этим всем.
0: Угу. Ну вот да. У меня такой вопрос сразу. Значит, мужчины-одиночки, это, ну, полный заповедник, это 1500.
1: Да.
0: Что
1: да.
0: Они там, эти мужчины-одиночки, ну, все-таки, ну, они же все-таки мужчины, понимаете?
1: Да.
0: И, конечно, меня, так сказать, ну, и меня, и наших слушателей, конечно, беспокоит. Что мужчины в таком количестве, 1500, находясь, так сказать, в заповеднике, в лесу, можно сказать, ну, что они там, как бы, делают? Они сбиваются, они в стаю, не сбиваются, они... Как они вообще там бытуют жизнь? Как они?
1: Ну, вы знаете, по-разному складывается жизнь у этих... У мужчин, у этих наших подопечных, так я скажу, по-разному, понимаете? У кого-то плохо идет, понимаете? В стаю не хотят, продолжают вот этот свой одиночный путь, понимаете? И многие гибнут, надо сказать, потому что подшерсток не растет. Если в зиму, то все, понимаете? Вот, собственно, вот этих вот, которые вот, как сказать, не приживаются, потом мы вот устраиваем вот этот отбор, да, куда приезжают. Это по лицензии только у нас обязательно.
0: Вот оно что.
1: Женщины, да, с лицензиями, которые отбирают все. Кто им там приглянется, кого приручит, понимаете?
0: Ах, вот оно.
1: Да, у нас землянки там расставлены, они
0: вот
1: там живут.
0: У меня какой вопрос. Мужчины, эти дикие мужчины, которые живут в этом заповеднике, они строят себе какие-то шалаши там? Да,
1: пытаются.
0: Пытаются.
1: Мы как можем помогаем, но мы не можем внедряться, понимаете? Совсем приручать тоже нельзя.
0: Согласен.
1: Нельзя. А то, понимаете, ну что? Ну, конечно, кормушки мы, как сказать, следим, чтобы там еда была. Каменную соль раскладываем, естественно.
0: Они лижут, да?
1: Лижут, конечно. Нет, это вот как раз для шерсти, для всего, для обмена. Это, понимаете?
0: То есть мужчины лижут, дикие мужчины лижут каменную соль.
1: Каменную соль, да. Потому что у нас в Попыховском лесничестве, понимаете, суровые условия. Суровые, в смысле, погодные условия суровые.
0: Понимаю вас. Суровые. А вот эти дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике, они, вы же знаете каждого в лицо, наверное.
1: Ну, конечно, как же, конечно.
0: Они общаются с вами, так сказать? Ну, вот выбегут, например, выбегут на опушку неожиданно, выбегут, а тут вы.
1: А тут я, нет, если выбегут на опушку, а тут я так арбалетик-то достану, и все, и они раз, шмык, все, нет их.
0: Вот оно что, то есть понимают.
1: Да, конечно, понимают.
0: Что бежать-то, в общем.
1: Да, вот. Потому что бывают дикие.
0: Как говорится, сам подписал себе это одиночество, да. Сам, так сказать.
1: Сам, да,
0: его...
1: давай.
0: Ну, вы с ними общаетесь?
1: Ну, понимаете, но иногда приходится. Вообще это у нас не приветствуется, понимаете? Но дикий зверь должен оставаться диким зверем.
0: То есть мужчины-одиночки это дикие, по-вашему, звери?
1: Ну, а как же, конечно.
0: Которые лижут соль.
1: Лижут соль, да.
0: Ну и прекрасно. Вот на этой высокой ноте мы сегодня остановимся для того, чтобы послушать красивую, прекрасную музыку.
1: Давайте.
2: Женщина!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем. Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Сейчас у моей коллеги Ирины Рыбладзе появится нечеловеческий гость. Тризор Баскервиль.

0: И мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилль и дог Тризор Баскервилль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилль, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилль. Да.
0: А, так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили, убили бабушку мою!
0: Тризор.
1: Вы знаете что? Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал.
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там присутствовал.
1: Шерлок Холмс, да. Стрелял?
0: Стрелял, он, да.
1: Стаплтона?
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стаплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стаплтона. Но он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто, да, вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину, недолюбливать.
0: А вы знаете, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я, да, часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да, да, да.
1: Презентации,
0: да,
1: так и называются «На клыке».
0: На клыке. Вы ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки, и, конц-

0: Будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины, да.
0: Два. То есть Гринпинская трясина один уже была?
1: Конечно, Гринпинская трясина один, а это Гринпинская трясина два.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: А у меня очень большое потомство.
0: Вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да. Сколько там?
1: Линды. От Линды.
0: Это ваша супруга?
1: Супруга Линда. Да. Родила 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже
1: Линда
0: мой.
1: Гамильтон.
0: Да. Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда. Да. Ну, вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да. Конечно.
1: Линда Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. вот каким образом? Можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но...
1: Конечно.
0: Может быть, приобрести щенка. Каким образом?
1: Это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете lindagamiltonsoups.org. Да.
0: И можно будет приобрести щенка. Спасибо большое, Трезор. Дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень приятно. Всегда приятно.
0: Пока.
1: До свидания.

средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: FM. И снова Николай Фоменко на Юмор ФМ. Сейчас в гостях у Юрия Бурзона светлый мозг современности Николай Готлиб. Дверь в завтра.
1: А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
0: Здравствуйте, и очень приятно, что вы пригласили сегодня. Что хотел бы сразу сказать. Сразу.
1: Да, пожалуйста.
0: Вам нужно просто понять, что уже многое произошло.
1: Да что?
0: Да.
1: На наших глазах.
0: Мы уже не в разряде медицины.
1: А как?
0: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
1: Боже мой.
0: Друг мой, вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Протезы.
1: Да, обычно.
0: А теперь пришло время мозга.
1: Подождите, пришло время. Это 21 век. Ведь это мозг.
0: Конечно.
1: А заготовки? Откуда вы берете?
0: Смотрите, это и выращивание.
1: Ага.
0: Отдельное спокойное выращивание.
1: А можно чуть подробнее остановиться?
0: Ну,
1: я прошу.
0: Вы знаете как?
1: Как?
0: Мы стали в какой-то момент думать, что много очень у нас сегодня большая зависимость от биоматериалов.
1: И что же?
0: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
0: Понемножку отращивали ноготок, пальчик, что-то такое.
1: Потихонечку.
0: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий, полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
0: Привела к тому, что мы сегодня...
1: клеточке? Вы растите...
0: От клеточки. Расскажу, как
1: пожалуйста.
0: Это делается.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Просто-таки.
1: Да.
0: Мы спокойно совершенно берем одну маленькую клетку головного мозга. Причем, я хочу обратить ваше внимание, берем головной мозг выдающихся мужчин.
1: Выдающихся.
0: И выдающихся женщин. В большом количестве. В большом. В среднем набираем, в год до... 800 проб берем у разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Вот кого вы приведете из таких известных?
0: Во-первых, это врачебная тайна.
1: Нельзя.
0: Вы? Представьте себе, например, сейчас, Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Например.
1: Боже,
0: приятно ли это будет?
1: Да неприятно.
0: Вы же Юрий.
1: Совсем неприятно.
0: Тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
1: Так.
0: И просто в чашке Петри выращиваешь.
1: Как интересно.
0: Да, это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную,
1: конечно.
0: Открыт же мозг.
1: Специальный.
0: Максимальное количество
1: вакуум,
0: кислорода. На коже вакуум. Кислород. Дружочек мой, кислород. Различные, так сказать, угольные, углеводородные
1: смеси. Добавочки какие-то.
0: Добавки много всего. Растет быстро.
1: Быстро. Насколько
0: растет?
1: Быстро?
0: Мы, в принципе...
1: В среднем.
0: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал, выращиваем в среднем до 17 тысяч мозгов.
1: Мозгов.
0: Разных.
1: Удивительно.
0: Конечно.
1: Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
0: Дорогой мой,
1: люди нуждаются.
0: Огромное. Бесконечное количество людей хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
0: Мозговые хотят, что многие? Да все хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня это самая главная вещь.
1: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
0: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
1: Другое.
0: Другое. Да. Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
0: Неудачно, подтекает где-то, мозги подтекают как-то, и уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все.
0: Как и утек.
2: Дверь в завтра. Фейк Радио. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: FM.
1: Вновь Николай Фоменко, я вернулся не один.
2: В откровенном интервью Всеволод Коньков и Ния.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Революция.
1: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь, Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного, да, все-таки поговорим о самом главном.
4: Давайте.
1: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как, да, я уже говорил, вы 7 раз женаты, да, и вот, наконец, 8-й раз
5: он
1: вы собираетесь...
5: Он меня бьет.
4: Ну, подождите, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
5: Он давайте. Меня бьет.
4: Да.
1: Давайте все-таки, да, Ниечка, да, сейчас, секунду, да, мы, да, все, да, узнаем, сейчас все узнаем.
4: Да.
1: Ну,
5: бьет.
1: Господи.
4: Вы поймите, Ния — это искусный человек, но она настолько иногда, я теряюсь, я вдруг утром встаю, я говорю: Ния! Ну, так как бы я говорю, идить колодрить. Ну,
5: бьет.
4: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел. Ну, просто задел вазой.
1: Ну, минуточку, вы, да, задели, так сказать, голову?
4: Ну, не совсем. Вот видите, она плачет.
1: Тело?
4: Да, тело.
1: Давайте вернемся к приятным разговорам.
4: Да, да, да.
1: То есть вы метнули в нее вазу?
4: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
5: Просто ударил вазой.
4: Ну просто ваза выскользнула.
5: По голове.
4: Ваза выскользнула из рук.
5: Поэтому мне дали другой паричок.
4: Да. У Хироюка там как бы это при несколько париков выдается. Это как бонус.
1: А, понимаю. Сменные комплекты.
4: Сменный комплект.
1: Вот что я хочу спросить.
5: Был испорчен.
1: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные руки, запасная, так сказать,
4: часть нижняя.
1: Нижняя часть.
4: Нижняя часть, да-да-да.
1: Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть.
4: Всегда, всегда.
5: Пока только паричок испортился.
4: Ничего страшного, абсолютно ничего страшного.
1: Ниечка, вот что я хочу спросить.
4: Да, да.
1: Я хочу задать вопрос Нии, я могу?
4: Да, конечно.
1: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым?
4: Да, вот скажи честно, скажи, Ниечка.
5: Приходится.
1: Ах, вот оно что.
4: Интересно.
5: Но приходится.
1: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
5: Установлено все.
1: Понятно.
5: Согласно программе.
1: Давайте так. Да, скажите, да, с чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
4: Ну, конечно.
1: Поэтому я хочу спросить. Прямо откровенно хочу спросить. Секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
4: Лучше. Это земля и небо.
1: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать.
4: Ну,
1: сегодня
4: что?
1: У нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу. Это фантастика. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
5: Помогите.
4: Иди ко мне.
5: Помогите.
3: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Революция.
1: Это было Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. Николай Фоменко, Юрий Бурзон и Ирина Рыбладзе. Встретимся через неделю. Спокойной.

0: Юмор ФМ.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: Крутой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном, Алкотель и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них это человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас это человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. Но при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить только когда он ей сам сказал, тебе что вообще надо, все, это был прикол, они не вырастут. Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: Это ваш новый автомобиль.
1: А за что это?
0: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
1: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
1: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль!
1: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: Барри Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал. Но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.

0: секса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: Капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... Даша молодец.

0: Такие русские люди пишут объяснительные записки. Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок, работаю в вашей фирме 2-й день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные. После аварии автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. О, хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. Это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании, скидывает мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша, смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли смс, очень хочу услышать твой голос.
1: Михаил Задорнов.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хитрый ты, Иванушка. Как целоваться, так царевич. А как жениться, так сразу дурачок.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
1: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.
2: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
1: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
2: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
1: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре — это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
2: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь, реально. Ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
1: Ну, глупо уходить с половины спектакля, ну полтора часа осталось.
2: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто, я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит, о, типа я такой граф ко-ко-ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбуцкаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф ко-ко-ко такой говорит, ритузы прекрасные. Сказали долго жить.
3: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
1: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
3: Чего?
1: А Тимур не хочет обратно идти.
2: Что?
1: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
2: Я так не говорю.
3: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
2: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
1: что?
2: Вся правда вскрылась, маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
1: Чего?
2: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонная тряпка и лицо вытирает. Ты представляешь? Вот такая. И так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
1: Тимур, ты что?
2: Про тебя.
1: Ольга Александровна, да это же все мое любимое.
3: Я да все понятно. За спиной тут нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
1: Так, Ольга Александровна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
3: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр, это он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет, это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне, честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если не в театре. Хотя... Никакой культуры, Света, пойди.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

0: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
1: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
2: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
0: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
1: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую.

0: Эти о загородной жизни.
1: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
0: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
1: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
0: Чужие здесь не ходят.
1: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
0: Дорогой, срочно едем в Упыри!
1: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
2: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка». Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь в таком большом и чужом городе.
3: Дубина, я люблю вас!
4: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
2: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: отвечайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
2: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан 6 триллионов денег.

0: звонить человеку, у которого я записан как сын.
1: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
2: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
0: Да.
2: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
0: Подождите, это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
2: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственницы курицы тоже там.
0: Кто?
2: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может заловка вообще. Вот эчпочмак.
0: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
2: Эчпочму не просили, эчпочмак, как для себя готовил.
0: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
2: Опа, не понял, а что началось?
3: А, звезда! Угу.
2: Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
0: А чего началось?
2: Марин, корона не жмет!
0: Какая корона? Слабо. Так, стоп номер, ребят!

0: хочу тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: Анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит, на телеге едет, впереди лошадь, он ее стегает, заезжает в деревню, говорит: «Люди, выходите, я дрова привез!» Лошадь поворачивается, говорит: «Ага, ты привез». Кит плавает вокруг самки с упреком, говорит: «Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит». В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Я говорю: «Ой, простите, я нечаянно». Он говорит: «Нет, я шахматист, дотронулась, играй».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.